0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
4: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
11: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
0: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
12: Да, Тюркия Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Вину Радиоса.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлап аткынына Тюркия овоза радиосу.
19: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурият Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Радио гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туанчи Чишън Бонко Дентай.
3: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни, Радио Сър.
8: Айч, Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гиплеер Тюркия'нын пети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
9: Türkiye öne radyosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоє Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза Радиосы.
6: Эво Ифонетис Тюркия.
0: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреби Аммурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Туркия с Кма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
3: Гидарре диамурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глаз Тюркия.
6: Гидарреди аммурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет, Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Ден Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
0: Эзо и фонетис Тюркия.
17: Овди радио глас Тюркия.
20: Гидарреди амурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
27: It Turkiye hangia radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
28: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлер Туркияның теги радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
3: Эзо ифонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
6: Гидар реди амурия Туркия.
8: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зыри и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петершия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия овозы.
6: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.